0: Super! Знай, кадом еще просать млад!
1: Кадия пья просать млад!
2: Известно!
3: Хвала!
1: Збок чудны аромы белока и срам!
4: Един ветер!
1: Я с тобой сам!
3: Я сам не жан хоть свет! Премда